Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Белгидромет сообщает, сегодня сохранится переменная облачность, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.

0: Гороскоп 6+.
1: Доброе утро всем, кто только открыл глаза и понял, ура, сегодня выходной. Отложите все свои будильники и дела. Пришло время узнать прогноз от звезд. Посмотрим, как планеты советуют провести этот день. Овны, звезды официально разрешают вам сегодня ничего не делать. Отключите телефон, завернитесь в плед и забудьте про слово «надо». Тельцы, идеальный день для гастрономического туризма. Закажите любимую еду, найдите новый сериал и проведите день в режиме максимального комфорта. Близнецы, хватит сидеть дома. Выходные созданы для встреч. Собирайте друзей, отправляйтесь на прогулки или в кино. Спонтанность сегодня – главное слово. Раки, направьте энергию на создание уюта. Перестановка, покупка милого декора или просто генеральное расслабление в ванной – это то, что вам сегодня нужно. Львы, сегодня вы центр притяжения. Отправляйтесь туда, где есть люди и музыка. Ваш королевский выход в свет просто обязан состояться. Девы, отпустите контроль. Мир не рухнет, если вы проведете этот день без четкого плана. Позвольте себе плыть по течению. Весы, день гармонии и эстетики. Посетите красивое место, выставку или просто прогуляйтесь по парку. Главное, никакого стресса. Скорпионы, звезды сегодня сулят вам день неожиданных, но очень приятных трат. Побалуйте себя тем, о чем давно мечтали. Вы заслужили. Стрельцы, жажда приключений потянет вас из дома. Не сопротивляйтесь, даже короткая поездка за город зарядит вас энергией на неделю вперед. Козероги, ваш внутренний трудоголик может протестовать, но заставьте его отключиться на сегодня. Сегодня только отдых, общение с близкими и ментальная перезагрузка. Водолеи, время для хобби, до которого всю неделю не доходили руки. Творите, готовьте кулинарные шедевры или просто слушайте хорошую музыку. Рыбы, проведите этот день наедине с собой или с самым близким человеком.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать —

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Белгидромет сообщает, сегодня сохранится переменная облачность, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Доброе утро! Совсем скоро с 10.00 на площади по улице Советской состоится выставка-конкурс «Бренд личины» в мегаформате. А также по улице Советской и Ленинской с 10.00 до 24.00 состоится масштабная ремесленная ярмарка «Ремесленный квартал».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
4: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
3: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.

0: Бронь-Бонифати – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
0: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров. Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидская ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
4: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
5: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
6: МЧС напоминает, дети не взрослые, не оставляйте их одних.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которое радует.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится переменная облачность, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 3 до 5, порывы до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
3: Бодрое утро. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса. С днем города! Доброе утро, наш любимый город! Сегодня особенный день. День, когда даже солнце, кажется, светит чуть ярче, а воздух наполнен радостью, потому что у нашего города сегодня праздник. Пусть этот день подарит вам теплые встречи, приятные сюрпризы и отличное настроение. Выходите гулять, поздравляйте друг друга, фотографируйтесь на фоне любимых мест. Пусть этот праздник останется в памяти ярким и светлым.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает. Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
2: МЧС предупреждают, дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
2: Меньше всего в нашей равнинной стране ожидаешь встретить что-то похожее на пещеру. Однако и такой объект на территории Беларуси все же имеется. И находится он в Лубокском районе, рядом с деревней Сахновичи. Пещера совсем маленькая, неприметная. В длину она не более 10 метров, а в высоту до 1,5 метра. Так что даже выпрямиться в ней в полный рост будет проблематично. Внутрь придется пробираться ползком из-за низкого входа, больше похожего на лаз. Спуск внутрь подойдет только людям с крепкими нервами. Песчаные стены кажутся непрочными, поэтому у тех, кто решается забраться в пещеру, могут возникнуть стойкое ощущение, будто своды вот-вот начнут осыпаться. Входной лаз довольно узкий и требует осторожности, а внутри одновременно способны разместиться не более 3 человек. Полноценно прогуляться под землей или исследовать разветвленные галереи здесь не получится, пространство пещеры весьма ограничено. Тем не менее, для жителей Беларуси, где подобные природные образования встречаются редко, посещение может стать необычным спелеологическим опытом. Отправляться внутрь стоит только с подходящей экипировкой, опытным сопровождающим и после оценки состояния пещеры. Как и полагается, загадочному месту пещеру окружают легенды. По одной из них когда-то скрывались партизаны, по другой здесь находится тайный выход из старинного монастыря, о котором ныне никто не помнит. Есть и мистическая версия, будто бы в пещере обитают духи леса или даже клад, охраняемый в невидимом страже. Конечно, научных подтверждений этому нет, но устные рассказы живут и передаются от поколения к поколению. Несмотря на спорный статус, место активно привлекает внимание туристов, любителей природы и мистики. Однако добраться туда задача не из легких. Отсутствие инфраструктуры и труднодоступность территории делают путешествие настоящим приключением. Именно это и ценят настоящие исследователи. Важно помнить, подобные объекты – часть хрупкой экосистемы. Если вы любите нестандартные маршруты и загадки природы, это место станет для вас отличной целью для путешествия. А пока пещера остается одной из самых необычных точек на карте Беларуси.
1: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
3: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
4: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до 8:30 вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Смачная вечера. З котелочка на вогнище. На свежем поветре ночовочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком, да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания, это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
3: Это Даша. Ей нужно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это Маша. Ей надо поставить ребенка на очередь в детский сад. А Саша пришел за разрешением на строительство собственной автомойки. Павел за документами на реконструкцию дома. Наташа подает заявление о назначении семейного капитала. Вопросы у всех разные, но все решается в одном месте. Служба «Одно окно» – это получение государственных услуг с минимальной тратой времени и сил.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: плюс
1: 375-29-582-34-81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: Напоминаю, сегодня наш город отмечает свой праздник – День города. Надеюсь, в этот день вы проведете вместе. В 15.00 состоится торжественная церемония открытия праздничных мероприятий «Лида 703». Выходите из дома, приходите. Прекрасный день, чтобы провести его вместе и насладиться праздничной атмосферой.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
2: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
1: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.

0: Мозг Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
1: улица Крупской 80.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
4: В магазинах на сене, саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
5: МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
6: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте и носите с удовольствием. Подведение итогов 31.

0: FM. FM. FM. Гран-при 6+.
1: Фитнес-энтузиаст из Китая Ся Ян стал обладателем нового рекорда Гиннесса. Он успешно перевернул автомобильное колесо, вес которого составляет колоссальные 628 килограммов. Это достижение было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса и стало знаковым для китайского спорта. Китайские спортсмены часто фигурируют в книге рекордов Гиннесса и побеждают в невозможных достижениях. Хочется отметить, что вес данного колеса в 6 раз превышает вес атлета. Чтобы подготовиться к рекорду, парень работал с большими весами, чтобы развить мышечную силу, необходимую для преодоления сопротивления колеса. Пресс-служба книги рекордов Гиннесса подтвердила его удивительное достижение, сделав Ся Яна первым мужчиной, которому удалось перевернуть автомобильное колесо весом в 628 килограммов. Он стал первым мужчиной, которому удалось справиться с таким вызовом.
0: Лидер FM. FM. FM. Гран-при.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
6: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вызывать спасателей. Звонить по телефону 101. Назвать домашний адрес. Рассказать, что случилось. Назвать фамилию и телефон. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
5: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
7: Покупка дорогих брендов со скидками через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по реалистике 2026. Подробности на 7 карат.кб или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Лидер ФМ на связи. Ну что, любимый город, совсем скоро с 13.00 до 19.00 на площадке у Дома торговли пройдет интерактивная выставка техники Департамента охраны и МЧС.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лида отмечает День города. Локациями праздничных мероприятий стали центральные улицы Советская и Ленинская, Дворец культуры и территория вокруг него, даже Ночная площадь, Лидский замок. На протяжении дня жителей и гостей Лиды ждет насыщенная программа. Выставки, ремесленная ярмарка, интерактивные площадки, фудкорты, активности и развлечения, концертные выступления. А в полночь Лидский замок пригласит на дискотеку. В Лиде прошла ежегодная августовская педагогическая конференция. Участники не только обсуждали перспективы развития образования и ставили амбициозные задачи, но и торжественно встретили молодых коллег, вступающих на профессиональный путь. Также чествовали опытных мастеров своего дела. Подробности читайте и смотрите на нашем сайте lidanews.by. Белорусское историческое наследие получило высокое международное признание. Сразу 39 отечественных памятников архитектуры вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений планеты. Белорусские достопримечательности официально соседствуют в списках с Версалем и Тауром. Так, Брестская крепость в общемировом зачете заняла 285-е место из почти 7800 объектов. Акции китайского производителя гуманоидных роботов взлетели на 460%. Таковы экономические итоги вторых международных игр роботов. Спортивные результаты – 3 мировых рекорда, которые пока недоступны человеку. Всего организаторы заявили 51 дисциплину. Больше 40% – это прикладные сценарные задачи, торговля, ресторанный и гостиничный сервис, промышленная сборка и упаковка, домашние услуги. Гуманоиды также перетягивали канат, выходили в ринг, поднимали штангу, пытались играть в настольный теннис и футбол. Особняком стояла легкая атлетика.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
5: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Авто выбирай на бутик Автобай.
8: Авто продавай на бутик Автобай.
7: Авто меняй на бутик Автобай.
8: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в Насенне покупай!
2: На Лидер ФМ проходит фотоконкурс «Мисс Лето», приуроченный году белорусской женщины. Переходите в наш инстаграм Лидер ФМ 94.3 и голосуйте за свою «Мисс Лето». Победитель получит сертификат на сумму 200 рублей от 7 карат. 7 карат – это не просто украшение, это мир, где каждая деталь дышит красотой, а блеск становится частью вашей истории. Заходите в 7 карат, примеряйте, влюбляйтесь, выгодно покупайте. И носите с удовольствием. Подведение итогов 31 августа. Торопитесь поддержать своих участниц.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+. История книги рекордов Гиннесса началась в 1951 году. На одной великосветской английской вечеринке возник шуточный спор о том, какая из европейских птичек летает быстрее всех – золотая ржанка или шотландская куропатка. Один из участников этого спора, сэр Хью Бивер, вернувшись домой, вдруг решил собрать информацию о всяких нестандартных рекордах, типа состязаний по скорости птичьих полетов, и издать об этом книгу. Ее решено было назвать Гиннесс в честь древнего родового имени семейства сэра Хью. Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов по поводу их подлинности. В результате в 1955 году первый тираж Гиннесса объемом 198 страниц увидел свет. На следующее Рождество она уже возглавила список британских бестселлеров. С тех пор это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях людей и животных, уникальных явлениях в природе и человеческом обществе. В 2005 году был продан 100-миллионный экземпляр книги. Сегодня книга рекордов Гиннесса, издаваемая ежегодно тиражом свыше 100 миллионов экземпляров на 40 языках, продается в более чем 100 странах мира.
1: Лидер FM. Между прочим.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
5: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы «ДСАФ». «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны. Не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
4: Ты же

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится переменная облачность, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный, от 3 до 5, порывы до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов.
3: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня Happy K.
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
2: А я напоминаю, что с 10.00 до 22.00 проходит День средневековой культуры в Лидском замке. Экспозиции и выставки, показательное выступление рыцарей клуба исторической реконструкции и представление кукольного театра «Батлейка» – все это вы сможете увидеть сами. Обязательно присоединяйтесь!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Смачная вечера. С котелочка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
6: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
8: В магазинах на сене, саженцы голубики и рассада клубники высокоурожайных сортов.
9: Достоверно, оперативно,
10: качественно, с любовью.
9: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
7: Напоминаем, что придя на праздник, вы являетесь участником массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов и милиции. Сотрудники органов внутренних дел вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнику, алкоголь, пиво, наркотики, безалкогольные напитки емкостью более полулитра, а также в стеклянной или жестяной таре, либо из хрупкого, бьющегося, твердого или непрозрачного материала, лазерное устройство, профессиональную фото- и видеотехнику, животных, велосипеды, громоздкие предметы. Запрещается пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досмотр автомобилей проводится сотрудникам милиции в присутствии водителя и пассажиров. Приносим извинения за временные неудобства.
11: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
6: «Пинск-Древ». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинск-Древ» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинск-Древ» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
7: Улица Крупской, 80.
8: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-green.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
9: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Слушай то, что нравится.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Привет, город! Поздравляю всех с праздником, 703-летием города. Напоминаю, в 15:00 состоится торжественная церемония открытия праздничных мероприятий Лида 703. Не пропустите и интерактивные площадки, которые будут расположены в центре города.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.
3: Заказывай доставку в «Бургер Кинг» со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
4: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.

0: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
1: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
3: Напоминаем, что придя на праздник, вы являетесь участником массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов и милиции. Сотрудники органов внутренних дел вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнику, алкоголь, пиво, наркотики, безалкогольные напитки емкостью более полулитра, а также в стеклянной или жестяной таре, либо из хрупкого, бьющегося, твердого или непрозрачного материала, лазерное устройство, профессиональную фото- и видеотехнику, животных, велосипеды, громоздкие предметы. Запрещается пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досмотр автомобилей проводится сотрудникам милиции в присутствии водителя и пассажиров. Приносим извинения за временные неудобства.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
1: Для здоровья, вкуса, силы, лук, сивок, чеснок озимый. Хочешь славный урожай? Беги, в насенне покупай!
0: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши, Лида Медиакомпания.
3: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
3: Привет, Лида! На площади по улице Советской с 15.00 до 16.20 пройдет торжественная церемония открытия праздничных мероприятий

0: нибудь.
1: Лидер FM. Реклама.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
4: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до -70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
7: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
8: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
9: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
7: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
6: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
7: Перейдите по этой ссылке.
6: Скачайте файл.
7: Мне нужны ваши персональные данные.
10: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
11: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
2: Напоминаем, что придя на праздник, вы являетесь участником массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов и милиции. Сотрудники органов внутренних дел вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнику, алкоголь, пиво, наркотики, безалкогольные напитки емкостью более полулитра, а также в стеклянной или жестяной таре, либо из хрупкого, бьющегося, твердого или непрозрачного материала, лазерное устройство, профессиональную фото- и видеотехнику, животных, велосипеды, громоздкие предметы. Запрещается пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досмотр автомобиля проводится сотрудникам милиции в присутствии водителя и пассажиров. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Меньше всего в нашей равнинной стране ожидаешь встретить что-то похожее на пещеру. Однако и такой объект на территории Беларуси все же имеется. И находится он в Лубокском районе, рядом с деревней Сахновичи. Пещера совсем маленькая, неприметная. В длину она не более 10 метров, а в высоту до 1,5 метра. Так что даже выпрямиться в ней в полный рост будет проблематично. Внутрь придется пробираться ползком из-за низкого входа, больше похожего на лаз. Спуск внутрь подойдет только людям с крепкими нервами. Песчаные стены кажутся непрочными, поэтому у тех, кто решается забраться в пещеру, могут возникнуть стойкое ощущение, будто своды вот-вот начнут осыпаться. Входной лаз довольно узкий и требует осторожности, а внутри одновременно способны разместиться не более 3 человек. Полноценно прогуляться под землей или исследовать разветвленные галереи здесь не получится, пространство пещеры весьма ограничено. Тем не менее, для жителей Беларуси, где подобные природные образования встречаются редко, посещение может стать необычным спелеологическим опытом. Отправляться внутрь стоит только с подходящей экипировкой, опытным сопровождающим и после оценки состояния пещеры. Как и полагается, загадочному месту пещеру окружают легенды. По одной из них когда-то скрывались партизаны, по другой здесь находится тайный выход из старинного монастыря, о котором ныне никто не помнит. Есть и мистическая версия, будто бы в пещере обитают духи леса или даже клад, охраняемый невидимым стражем. Конечно, научных подтверждений этому нет, но устные рассказы живут и передаются от поколения к поколению. Несмотря на спорный статус, место активно привлекает внимание туристов, любителей природы и мистики. Однако добраться туда задача не из легких. Отсутствие инфраструктуры и труднодоступность территории делают путешествие настоящим приключением. Именно это и ценят настоящие исследователи. Важно помнить, подобные объекты – часть хрупкой экосистемы. Если вы любите нестандартные маршруты и загадки природы, это место станет для вас отличной целью для путешествия. А пока пещера остается одной из самых необычных точек на карте Беларуси.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб самобытный. Ржано-пшеничный хлеб с добавлением солода ржаного и тмина. Сделано в Беларуси.
4: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без пильплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама. На Лидер ФМ. 54-70-75.
7: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает, как в

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Лида, всех с праздником! Сегодня отмечаем замечательный день – День города. В центре очень много концертов, фудкортов, тематических зон. Обязательно присоединяйтесь всей семьей. Отличного дня!

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: А теперь полезный ролик от МТС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
1: Отвечайте на наши вопросы вместе! Как правильно вести себя у водоема?
0: Купаться на оборудованном пляже вместе с родителями, нырять с обрывов и мостов.
1: Правильно! Купаться на пляже и только под присмотром родителей.
0: Узнай больше о безопасности на 112.by.
1: Проведи время с пользой!
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
3: Напоминаем, что придя на праздник, вы являетесь участником массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов и милиции. Сотрудники органов внутренних дел вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнику, алкоголь, пиво, наркотики, безалкогольные напитки емкостью более полулитра, а также в стеклянной или жестяной таре, либо из хрупкого, бьющегося, твердого или непрозрачного материала, лазерное устройство, профессиональную фото- и видеотехнику, животных, велосипеды, громоздкие предметы. Запрещается пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досмотр автомобилей проводится сотрудникам милиции в присутствии водителя и пассажиров. Приносим извинения за временные неудобства.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.
5: Не страшно.

0: Гран-при 6+.
1: Фитнес-энтузиаст из Китая Ся Ян стал обладателем нового рекорда Гиннесса. Он успешно перевернул автомобильное колесо, вес которого составляет колоссальные 628 килограммов. Это достижение было зафиксировано в книге рекордов Гиннесса и стало знаковым для китайского спорта. Китайские спортсмены часто фигурируют в книге рекордов Гиннесса и побеждают в невозможных достижениях. Хочется отметить, что вес данного колеса в 6 раз превышает вес атлета. Чтобы подготовиться к рекорду, парень работал с большими весами, чтобы развить мышечную силу, необходимую для преодоления сопротивления колеса. Пресс-служба книги рекордов Гиннесса подтвердила его удивительное достижение, сделав Ся Яна первым мужчиной, которому удалось перевернуть автомобильное колесо весом в 628 килограммов. Он стал первым мужчиной, которому удалось справиться с таким вызовом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Мама – это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе – сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление, плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: Поступил звонок из банка? Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка, шиномонтаж, замена ГРМ, сцепление. Все сделаем на отлично. Компьютерная диагностика, диагностика подвески. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному. Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14, +16, днем +22, +23.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: За

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: Привет, Лида! Совсем скоро, через час, в парке культуры отдыха города Лиды, улица Мицкевича, состоится открытие танцевальной площадки «Танцуют все». Присоединяйтесь с 18.00 до 21.00.
3: Trucks I can't bear.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.
5: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
7: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
8: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
9: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
10: Внимание, найден пострадавший в кровати.
9: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть... уже ничего нельзя.
11: Не прожигай свою жизнь.
6: Напоминаем, что придя на праздник, вы являетесь участником массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов и милиции. Сотрудники органов внутренних дел вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнику, алкоголь, пиво, наркотики, безалкогольные напитки емкостью более полулитра, а также в стеклянной или жестяной таре, либо из хрупкого, бьющегося, твердого или непрозрачного материала, лазерное устройство, профессиональную фото- и видеотехнику, животных, велосипеды, громоздкие предметы. Запрещается пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досмотр автомобилей проводится сотрудникам милиции в присутствии водителя и пассажиров. Приносим извинения за временные неудобства.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Для подготовки издания в Лондоне было создано особое агентство, регистрировавшее разнообразные любопытные достижения. В процессе сбора информации были рассмотрены многочисленные факты о множестве рекордов и собраны свидетельства авторитетных экспертов по поводу их подлинности. В результате в 1955 году первый тираж Гиннесса объемом 198 страниц увидел свет. На следующее Рождество она уже возглавила список британских бестселлеров. С тех пор это справочное издание ежегодно фиксирует сведения о выдающихся достижениях людей и животных, уникальных явлениях в природе и человеческом обществе. В 2005 году был продан 100-миллионный экземпляр книги. Сегодня книга рекордов Гиннесса, издаваемая ежегодно тиражом свыше 100 миллионов экземпляров на 40 языках, продается в более чем 100 странах мира.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Компания «Пинскдрев» снимет в аренду помещение от 500 до 1200 метров для розничной торговли.

0: Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на golddream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Достоверно,
2: оперативно,
3: качественно, с любовью.
2: С «Лидской газетой».
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
5: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 22, плюс 23.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Прямо сейчас с 18.00 до 19.00 на площади по улице Советской проходит концертный марафон «Личина творческая». Обязательно присоединяйтесь.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лида отмечает День города. Локациями праздничных мероприятий стали центральные улицы Советская и Ленинская, Дворец культуры и территория вокруг него, даже Ночная площадь, Лидский замок. На протяжении дня жителей и гостей Лиды ждет насыщенная программа. Выставки, ремесленная ярмарка, интерактивные площадки, фудкорты, активности и развлечения, концертные выступления. А в полночь Лидский замок пригласит на дискотеку. В Лиде прошла ежегодная августовская педагогическая конференция. Участники не только обсуждали перспективы развития образования и ставили амбициозные задачи, но и торжественно встретили молодых коллег, вступающих на профессиональный путь. Также чествовали опытных мастеров своего дела. Подробности читайте и смотрите на нашем сайте lidanews.by. Белорусское историческое наследие получило высокое международное признание. Сразу 39 отечественных памятников архитектуры вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений планеты. Белорусские достопримечательности официально соседствуют в списках с Версалем и Тауэром. Так, Брестская крепость в общемировом зачете заняла 285-е место из почти 7800 объектов. Акции китайского производителя гуманоидных роботов взлетели на 460%. Таковы экономические итоги вторых международных игр роботов. Спортивные результаты – 3 мировых рекорда, которые пока недоступны человеку. Всего организаторы заявили 51 дисциплину. Больше 40% – это прикладные сценарные задачи, торговля, ресторанный и гостиничный сервис, промышленная сборка и упаковка, домашние услуги. Гуманоиды также перетягивали канат, выходили в ринг, поднимали штангу, пытались играть в настольный теннис и футбол. Особняком стояла легкая атлетика.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений 2-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 15 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. Уважаемые граждане, помните, страхование здоровья и имущества – важная мера финансовой защиты, которая позволяет минимизировать риски непредвиденных расходов в случае травм, утраты или повреждения имущества.
2: Возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с которой сталкиваются люди. Заготовленные сельскохозяйственные корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности при хранении сена или поджога. Сено, солому и другие сгораемые материалы необходимо складировать в наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра взрослых. Объясните им об опасностях игр с огнем и их последствий. Спрячьте от них спички и зажигалки.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
1: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатные издания. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
7: Напоминаем, что придя на праздник, вы являетесь участником массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов и милиции. Сотрудники органов внутренних дел вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнику, алкоголь, пиво, наркотики, безалкогольные напитки емкостью более полулитра, а также в стеклянной или жестяной таре, либо из хрупкого, бьющегося, твердого или непрозрачного материала, лазерное устройство, профессиональную фото- и видеотехнику, животных, велосипеды, громоздкие предметы. Запрещается пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досмотр автомобилей проводится сотрудникам милиции в присутствии водителя и пассажиров. Приносим извинения за временные неудобства.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

94.3 FM. Лидер FM.

0: all option.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
2: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
3: Белгидромет сообщает, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 3, порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 22, плюс 23.
4: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.
3: Ну а я напоминаю, что с 24.00 до 4 утра состоится дискотека в Лидском замке.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Покупка сезонных товаров через сомнительные интернет-страницы, и вы на крючке у мошенников. Шантажом или другими способами вас лишат крупной суммы денег. Ни в коем случае не сообщайте личные данные. Не переходите по ссылкам, не сообщайте коды из СМС. Не попадайтесь на крючок, заходите только на официальные сайты магазинов.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Напоминаем, что придя на праздник, вы являетесь участником массового мероприятия и обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования организаторов и милиции. Сотрудники органов внутренних дел вправе проводить личный досмотр граждан и досмотр находящихся при них вещей, в том числе с помощью технических и специальных средств. Участникам мероприятия запрещается иметь при себе оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи, пиротехнику, алкоголь, пиво, наркотики, безалкогольные напитки емкостью более полулитра, а также в стеклянной или жестяной таре, либо из хрупкого, бьющегося, твердого или непрозрачного материала, лазерное устройство, профессиональную фото- и видеотехнику, животных, велосипеды, громоздкие предметы. Запрещается пользоваться флагами, вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Запрещается участвовать в массовом мероприятии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Досмотр автомобилей проводится сотрудникам милиции в присутствии водителя и пассажиров. Приносим извинения за временные неудобства.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белпай.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Кафе. Тебе понравится.
1: Стой. Лока.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.